Диджей Грув на радио Дачи. Я думаю, все и не только я пересмотрели мысленно тот самый фильм «Служебный роман». Но, по-моему, «Служебный роман» — это вообще прекрасно, если мы говорим об отношениях между людьми, только если оба сердца, конечно же, абсолютно свободны и никем больше не заняты и не связаны. Первая любовь, как правило, у нас появляется в школе, продолжение чувств в университете, а во взрослой жизни мы чаще всего узнаем друг друга на работе. Поэтому все абсолютно понятно, логично и прозрачно. Всем желаю найти свою настоящую любовь, а вот где это сделать, тут каждому из нас видней. У микрофона Иван Никитин, это «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

Кирилл Туриченко на радио «Дача». Была бы хорошая компания, а куда поехать, мы найдем. Есть замечательный способ, кстати, который я посмотрел в одном известном фильме. Берешь карту или глобус, закрываешь глаза и ставишь точку указательным пальцем. Все, место выбрано, покупаем билеты и едем. Вот так вот, друзья, просто. Далее путешествуем вместе с группой «Кармен», певицей «Жасмин» и ансамблем «Самоцветы».

0: Лера, Москва на радио «Дача». По-моему, что такое любовь, не знают ни вкладыши от жвачки Лавыз, ни врачи, ни гадалки. Так что по-прежнему доверяем своим чувствам и прислушиваемся к своему сердцу. Далее вечную тему любви обязательно продолжим. Послушаем хит Натальи Ветлицкой, Ярослава Сумишевского. И также впереди рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
4: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать привет своей любимой жене, чтобы она всегда оставалась красивой, доброй и радостной. Леночка, я тебя очень люблю. Для тебя песня группы «Чай вдвоем». Спасибо, Радио «Дача».
3: С мирным

сердце западают самые главные слова, самые родные люди и самые любимые песни. В студии радиодача Иван Никитин. Продолжим слушать лучшую музыку практически нон-стопом. Впереди хит, я бы даже сказал дуэт, Андрей Бандера и Рада Рай. Далее послушаем Зайнат Махаеву и группу Любе в компании с Сергеем Безруковым. Друзья, оставайтесь с нами на самой душевной волне.

0: дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахой

0: старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Стас Михайлов на радио «Дача». Чтобы не потеряться в океане, моряки умеют ориентироваться по звездам. Чтобы не потеряться в лесу, грибники ориентируются по солнцу. Ну а чтобы влюбленным не потерять друг друга, достаточно просто позвонить. Да, друзья, вот так вот просто, и вопрос решен. Далее послушаем Рому Жукова и дуэт Никиты и Мария Зайцева. Никиты и Марии Зайцевой. Вот так вот, друзья. Ошибся, но зато еще раз вспомним, какой же хороший хит нас ожидает совсем скоро. Так, оставайтесь с нами, друзья. Все самое лучшее только здесь.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: дача. Действительно, кто-то из нас уже начинает свое утро, скоро будет и рисовать, и танцевать, и, возможно, даже собирать любимые цветы. Так что доброе утро всем, кто уже не спит, с удовольствием не сплю вместе с вами. Музыка Радио Дача бодрит как никогда. У микрофона Иван Никитин. Далее послушаем группу «Фабрика» и узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я с Краснодарского края, с Ванюша Советская. Хотела бы поздравить своего мужа Дмитрия с днем рождения и пожелать ему всего самого хорошего.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

И по шагам, и даже по дыханию любимого человека ни с кем не перепутаешь. Группа «Корни» на радио «Дача». Правда, если говорить о дыхании во сне, то тут оркестр у каждого свой. Одни спят тихо, как мышки, а посапывание других слышно чуть ли не на весь дом. Но в любом случае к звукам родного человека привыкаешь быстро, и вот они уже ласкают слух. Следующий хит в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг. Дуэт, да, друзья, впереди. А потом послушаем певицу Алсу и группу «Унесенные ветром». Это «Радио Дача». Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Коварно настолько, что хоть не хочет делить тебя ни с кем в этом мире. Тут главное, конечно, не начать друг друга душить этим сильным чувством, чтобы воздух окончательно не перекрыть. Ну ладно, друзья, я думаю, что мы люди взрослые, со всеми этими вещами обязательно сами справимся. Далее послушаем в качестве любви тоже группу «Мираж», потом Таисию Повали и Валерия Леонтьева. Оставайтесь с нами, еще много-много прекрасных хитов ждет нас.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Татьяна Буланова на радио «Дача». Двигайся, зажигай. С утра, конечно, сложно в эту мотивацию поверить, но стоит принять душ, сделать любимое радио чуть громче, вкусить ароматный завтрак, чай, кофе, и вот мы уже готовы наброситься на новый день. Друзья, те, кто начинают просыпаться, я вас поздравляю. Замечательное, по-моему, дело. Тем более, что чем раньше проснешься, тем больше всего успеешь. Мы тоже это с вами прекрасно знаем. Далее послушаем певицу Слава. Ну и впереди рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин на всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
6: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет императора» пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики Active Plus, используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора Active Plus» три мощных растения экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора Active Plus – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет фирме БКЛ, девчатам «Швейка», Сергей. Ставлю для них песню Вани Дмитриенко. Спасибо, радио «Дача».
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: Научусь вставать, выключать будильник и снова потом не ложиться спать. Вот это действительно важное умение с утра, чтобы не проспать начало рабочего дня и не бежать потом, сломя голову, догоняя убегающий день. С вами Иван Никитин, вы слушаете Радио Дача. Всем желаю мягкого и приятного пробуждения. Скоро вернемся к музыке и узнаем, кстати говоря, гороскоп на сегодняшний день.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 22 июля, среда. Раки, львы и рыбы могут получить знак внимания от человека, о котором давно ничего не слышали. Не исключено, что старые связи снова окажутся полезными. Овны, девы и скорпионы будут склонны слишком критично оценивать свои успехи. Не сравнивайте себя с окружающими. Сегодняшний день покажет, что вы продвинулись гораздо дальше, чем кажется. Тельцы, близнецы и стрельцы смогут быстро разобраться в запутанной ситуации. Ваша способность смотреть на проблему без лишних эмоций поможет найти решение раньше остальных. Весы, водолеи и козероги могут задуматься о переменах. Если давно хотели освоить новую профессию, задуматься на обучение или попробовать себя в другом деле, самое время начать действовать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Олега Газманова, Андрея Державина, Султана Лагучева и еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Золотое кольцо на радио «Дача». И раз уж зашел разговор о рассвете, я тут посмотрел и сравнил. Например, сегодня рассвет в Москве и Калининграде начался около 16:30 утра. В Сочи и Краснодаре в 5 часов, а в Петропавловске-Камчатском и Владивостоке примерно в 5:30. Получается, что несмотря на значительную разницу во времени, солнышко к нам с вами заглядывает в окна примерно в одни и те же часы. Продолжим летним хитом Артура Пирожкова и рубрикой «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6:30 и 8:30. По выходным в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Погосян Лусина Энельсиковна. Я вас звоню из Волгоградской области, из станицы Качалинская. Передаю привет всем людям, кто знает меня. И хочу заказать песню Федерико Феллини. Спасибо вам огромное, радио «Дача». Мы вас очень любим и слушаем постоянно.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Группа Айова на радио «Дача». Как бывает в лучших фильмах, мы с вами прекрасно знаем. Помните, раньше перед титрами в конце фильма писали одно слово «конец» или надпись «хэппи-энд». А сейчас все чаще оставляют окончание картины без явного завершения, оставляя надежду зрителям на продолжение. Вот и пусть ваши счастливые истории тоже продолжаются бесконечно. Впереди как раз музыкальная история о большой любви в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Любовь.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Андрей.

Берите в любое путешествие радиодача, любимая музыка, да еще и премьеры, новинки вам точно обеспечены. Дмитрий Колдун прямо сейчас в нашем эфире. Так вот, продолжая тему путешествия, напомню, в эфир радиодача возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыгрываем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето с сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58 88 88.

0: Юлия Савичева на радио «Дача». К счастью, я живу поближе к месту работы, поэтому во Владивосток домой ехать не придется. Но ничего не имею против российской глубинки. Наоборот, хотелось бы как-нибудь там побывать в качестве незабываемого путешествия. На этом у меня все. Далее встречайте Даню Борисова. С ним утро заиграет новыми красками лета. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.
12: Тебе

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Елена. Хочу передать привет своим дяде и тете деревне Назовцы Орехово-Зуевского района, тете Ларисе и дяде Володе.

0: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Великобритания намерена запретить продажу энергетиков детям до 16 лет. Ограничения начнут действовать с будущего апреля и коснутся только тех напитков, в составе которых содержится более 150 мг кофеина на литр. Российские банки обяжут оповещать граждан об оформленных на них кредитах. О введении нормы заговорили в Госдуме. Предполагается, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны в течение 15 минут уведомлять человека, если на его имя оформили кредит. В Калуге запустят серийный выпуск современных онкосканеров OneCell Scan 3.0. Оборудование полностью российское. Оно позволяет точнее выявлять онкологические заболевания и сокращает время обследования до 2-3 минут. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: утром в рабочий день каждый из нас может ощущать себя несколько героем хита Евы Польны на радио «Дача». Вставая с кровати, хочется сказать подушке: «Не я, но я так хочу с тобой целоваться, и мне не избежать этого расставания». Вернемся к любимым местам для сна уже скоро, если несколько увеличить масштаб времени, в рамках даже столетия наше возвращение домой случится весьма скоро. Чтобы рабочий день прошел на ура, делайте приемник волны радио «Дача» погромче, будем будить вас хитами. Через 5 минут еще и гороскоп на среду нас ждет. До этого не пропустите композицию Евгения Григорьева. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного начала дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Фунчоза с овощами по-корейски 100 граммов 39,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на 22 июля, среду, прямо сейчас. Раки, львы и рыбы могут сегодня получить знак внимания от человека, о котором давно ничего не слышали. Не исключено, что старые связи снова окажутся полезными. Овны, девы и скорпионы будут склонны слишком критично оценивать свои успехи. Не сравнивайте себя с окружающими. Сегодняшний день покажет, что вы продвинулись гораздо дальше, чем вам могло показаться. Тельцы, близнецы и стрельцы смогут быстро разобраться в запутанной ситуации. Ваша способность смотреть на проблему без лишних эмоций поможет найти решение раньше остальных. Весы, водолеи и козероги могут задуматься о переменах. Если давно хотели освоить новую профессию, записаться на обучение или попробовать себя в каком-то деле, самое время начать действовать.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Без всероссийской акции «Радиодача лето» сюрпризом нам никак. Виллы, друзья, привыкли мы уже каждое буднее утро дарить вам классные призы взамен на шикарные фотографии летние с вашего отдыха, с интересных событий. Уже через 10 минут назову очередного финалиста нашего солнечного проекта, человека, который будет бороться за один из двух главных призов. Напомню, в этом году мы разыгрываем два парных круиза на морском лайнере из Сочи в Турцию. Подробности об акции читайте на сайте radiodacha.ru. 18+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Дни белорусской мебели от Пинскдрев. Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Продолжаем подводить итоги нашего солнечного проекта «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня с вами будем знакомиться, друзья, с 30-й финалисткой нашего проекта. Ее зовут Елена, она из Рыбинска. Елена, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вы прислали нам шикарную фотографию, на которой вы с мужем стоите на берегу, кажется, какого-то интересного залива, озера.
2: Это река Волга, город Ярославль.
1: Вот, на берегу Волги вы стоите с мужем.
2: Да.
1: Муж у вас держит палку, словно это копье. И вы при этом всем находитесь в каких-то костюмах, сшитых из листьев деревьев. Я правильно понимаю?
2: Да, мы их не сшили. Мы так красиво, оригинально вот нарядились и скотчем заклеили, чтобы они у нас держали.
1: Скотч всему голова. Расскажите, как получилась эта фотография? Куда вы ездили? Почему выбор пал именно на такие костюмы?
2: Дело в том, что у нас творческая семья, да. У нас в семье кузнецы, вокалисты, архитекторы. И то есть мы каждый год ездим в походы. Компания набирается до 40 человек. И каждый раз у нас какая-то тематика костюмирована. То есть либо у нас один цвет, либо у нас тут недавно было приключение Шурика. Меня заворачивали. Хотели скинуть в реку.
1: В ковре вас хотели в реку?
2: Да. То есть вот у нас каждый год и разная тематика. А тут мы просто выбрали, что мы будем вот первобытное племя. Вот. И мы быстро это все сделали.
1: Ну, Елена, у вас получилось, да, передать основную идею первобытное племя. Очень классно. Хотим вручить вам за ваше старание шикарный приз от команды «Радиодача». Чтобы вам было во что забавляться на природе, отправляем вам в Рыбинск нарды. И вы проходите финал нашей акции под номером 30. Там мы в конце августа разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Елена, я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, очень рада. Неожиданно. Спасибо.
1: Впервые участвуете у нас в акции?
2: Впервые, да.
1: И сразу такое везение. Елена, вы большая молодец. Друзья, если вы тоже так хотите, заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое фото и верьте в удачу. Следующего победителя назовем уже завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на «Радиодача». Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
10: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Муз-ТВ представляет.
12: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
11: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
12: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
11: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой. Предсказать для нее песню Андрея Губина. Анечка моя любимая, я очень по тебе скучаю и жду тебя скорее домой. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями. Екатерина Родина. Здравствуйте. В Краснодаре для ликвидации пожара на складском комплексе, возникшего в результате падения беспилотников, привлекут вертолет. Как пишет ТАСС, в настоящее время в тушении задействовано 105 человек и более 30 единиц техники. По предварительным данным, по меньшей мере 3 человека пострадали. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Причины инцидента и обстоятельства произошедшего уточняются. Госдума в окончательном чтении приняла закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять россиян о новых кредитах через портал госуслуг. Уведомление должно приходить в личный кабинет в течение 15 минут после заключения договора. В нем будут указаны сумма займа, ставок, срок возврата, а также информация о возможности отказаться от кредита, если действует период охлаждения. Документ направлен на защиту граждан от мошеннических схем и оформления займов без их согласия или под влиянием злоумышленников. Закон вступает в силу с 1 октября следующего года. Около 40% опрошенных россиян полагают, что интеграция искусственного интеллекта в сервисы и маркетплейсы способствует более безопасным покупкам. Еще 11% уверены, что такие технологии значительно повышают уровень защиты пользователей. Пишет ТАСС, 22% теряют доверие к информации, если узнают о ее происхождении с искусственным интеллектом, и чуть меньше, напротив, доверяют таким ответам больше, чем человеческим рекомендациям или самостоятельному поиску. В августе на Дальнем Востоке ожидается наибольшее количество осадков по сравнению с другими регионами страны. По словам синоптиков, это связано с активизацией дальневосточного муссона, который входит в свою активную фазу. В этом месяце в регионе усиливается циркуляция воздушных масс, что приводит к формированию мощных дождевых облаков и нестабильной погоде. Возможны сильный ветер, ливни и штормы. Затяжные интенсивные осадки повышают риск переувлажнения почвы и выхода рек из берегов. Это вся новость к данной минуте. Артур Пирожков открывает новый музыкальный час на радио «Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Да, что-то в вашей жизни точно стало на один брак больше. Вы тут обручены с хорошей музыкой. Ставим ее для вас в круглосуточном режиме. Только что классную песню Авраама Руссо на радио «Дачу» слушали. Если в вашей жизни все же не хватает праздника, мало вам свадьбы с китами, то вот получаете событий. 22 июля отмечают День трудяги. Те, кто не в отпуске, автоматически становятся трудягой. Еще сегодня День летнего отдыха. Как интересно, да? Эти два праздника собрались в один день. Еще поздравляем боксеров с Международным днем бокса. И расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Стаса Михайлова и Таисии Повалий на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Панчо» 650 граммов, 599 рублей. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 22 июля отмечают День находок, и речь в этом празднике не только о потерянных ключах или забытых очках. Иногда самые ценные находки выглядят совсем иначе. Например, как старая фотография в семейном альбоме, письмо или тетрадочка, в которую вы, будучи подростком, записывали все свои мысли и сочиняли из них стихи. В этот день у вас есть отличный повод погрузиться в ностальгию.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Ваше настроение на раз-два, друзья, может смениться на летнее, отпускное такое. Стоит только включить дачный плейлист «Радиодача» в эфире Муз-ТВ. В четверг в 9 утра вас ждет шикарная подборка любимых хитов для отличного настроения, а также полезные советы и дачные лайфхаки. Смотрите дачный плейлист в четверг в 9 утра, возрастное ограничение 16+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Не надо печалиться, друзья, весь день впереди. Надейтесь и ждите. Ждите, конечно же, хороших новостей, приятных событий и еще более приятных сюрпризов. Психологи уверяют нас, что половина успеха в любом деле – это настрой. Вот какую ведущую эмоцию выберете на весь день, так он и сложится. Если это радость, то и, собственно, сутки порадуют на хорошие события. Удачного начала дня всем слушателям радиодачи. Поднимать настроение будем хитами. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент». Там услышим хит Лолиты. До этого классная композиция Ольги Бузовой прозвучит в эфире радиодача.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Шаман.
13: Это любовь.
12: Стас Михайлов.
14: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Санкт-Петербург. Хотела бы передать привет своей дочери Кузнецовой Ирине в Республику Башкортостан и заказать песню «Лолита». Любую. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Великобритания намерена запретить продажу энергетиков детям до 16 лет. Ограничения начнут действовать с будущего апреля и коснутся только тех напитков, в составе которых содержится более 150 мг кофеина на литр. Российские банки обяжут оповещать граждан об оформленных на них кредитах. О введении нормы заговорили в Госдуме. Предполагается, что банки и микрофинансовые организации будут обязаны в течение 15 минут уведомлять человека, если на его имя оформили кредит. В Калуге запустят серийный выпуск современных онкосканеров OneCell Scan 3.0. Оборудование полностью российское. Оно позволяет точнее выявлять онкологические заболевания и сокращает время обследования до 2-3 минут. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: одна такая любимая девушка, одна такая в целой вселенной. У нас одна такая рубрика, друзья, есть, которой мы очень дорожим. И что уж скрывать, обожаем ее, потому что там звучат весьма интересные музыкальные работы. Говорю про тот самый хит. Уже через 5 минут нас ждет встреча с легендарной группой ТТ и их еще более легендарной композицией «Потерянный рай». Немного перенесемся в ностальгию, послушаем хит 2001 года. До этого не пропустите новинку от группы «Витинс» на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Ну, а если вы 26 сентября будете свободны, будете находиться в Москве, то советую прийти на наш юбилейный фестиваль, фестиваль радиодачи «Удачные песни», послушать, как красиво исполняет свои хиты Тамара Кутидзе. Еще на этом музыкальном празднике поздравит радиодачу с 20-летием Николай Басков, Олег Газманов, Юлиана Краулова, Чепик, Анна Семенович и еще более 25 артистов радиодачи. Ждем у вас, друзья, занять лучшее место можно на сайте «Удачные песни». .рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без...

0: продемонстрируйте свою любовь, которая длиною, как расстояние от Земли до Солнца, друзья, на фотоснимке. И поделитесь им с командой «Радио Дача» в акции «Лето сюрпризом». Там мы меняем ваши солнечные фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня утром очередного финалиста нашего проекта назвали, а в финале мы разыграем два шикарных приза. Два слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Заходите на сайт radiodacha.ru, ищите там форму регистрации, загружайте снимок и расскажите, чем он вам приглянулся. Какая история вершится на фотографии. Категория 18+.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Судоходы».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет своим друзьям. Это Никите, Снежане, Коле, Владу. Хочу пожелать здоровья, успехов в учебе. И поставьте, пожалуйста, песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами разработала проект доктрины, в которой впервые на стратегическом уровне определены ключевые понятия в сфере IT и кибербезопасности. Об этом пишет ТАСС. Согласно проекту, цифровой след – это информация о действиях пользователя в цифровой форме, используемая для выявления и расследования IT-правонарушений, включая данные об электронных устройствах. Цифровая гигиена трактуется как совокупность знаний и правил безопасного поведения в цифровой среде для предупреждения правонарушений. В отличие от нее, цифровая грамотность – это набор компетенции для безопасного и эффективного использования интернета и цифровых инструментов. Кроме того, в документе закреплены определения таких терминов, как антифрод-меры, фрод-потенциал, антифрод-система, финансовая грамотность и другие. Российские банки в июне оформили более 1 000 000 новых кредитных карт, что на 20% больше, чем в июне прошлого года. Это на 4% также уступает по майским показателям, сообщает издание «Коммерсант». Всего за второй квартал текущего года россияне получили около 4 миллионов кредиток, при этом текущий объем выдачи остался почти вдвое ниже уровня двухлетней давности. Банки продолжают тщательно проверять кредитные истории заемщиков, сохраняя консервативный подход к рискованным клиентам. 55% опрошенных россиян хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, жанр особенно популярен среди мужчин, подростков и молодежи от 18 до 24 лет. Главные причины интереса к хоррорам – атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажей, а также острые эмоции и адреналин. Чаще всего зрители предпочитают смотреть ужастики в одиночестве. Среди поджанров лидирует мистика, на втором месте – психологические триллеры, на третьем – фильмы про маньяков и серийных убийц. Самым популярным форматом остаются полными страшные картины. Этот выпуск завершен. Марии Крамбрери песня «Мне так повезло» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

0: Как оказаться на берегу неба узнали в 2004 году благодаря хиту Димы Билана, который так и называется «На берегу неба». Согласно тексту песни, там очень хорошо будет находиться вдвоем, говорить о любви, чувствовать ее и просто наслаждаться моментом. Каждому желаю хотя бы раз в жизни, но оказаться на берегу неба со своим любимым человеком. Мы продолжим среду в ритме вашей любимой музыки. Скоро на радио «Дача» Наталья Подольская, Регина Тодоренко, Леонид Агутин, а также Юлия Михальчик.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 13 тепла, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где волнорез. Балтийский берег, рыжая заря,

Совсем недавно состоялась премьера классной песни Натальи Подольской и Регины Тодоренко. Она получила название «Подруга». Уверен, хит должен стать гимном всех встреч друзей этим летом. Уже в эту пятницу нас будет ждать очередная премьера в «Горячей десятке» в хит-параде «Радиодача». Свою новую песню «Ультрамарин» представит Марина Хлебникова. Легенда отечественной эстрады радует фанатов новой музыкой в этом году. Советую не пропустить новинку в эфире «Радиодача» в пятницу в 19 часов по московскому времени. Ну а мы далее послушаем преимущественно песни, проверенные временем. На очереди хиты Леры Москвы, Жени Белоусова, а также Сергея Ростова на «Радиодача».

0: Безусловное счастье быть вместе с человеком, которому у тебя лежит душа. Но если так произошло, что вас разделяют расстояние, то поможет согреть вашу вторую половинку издалека теплый привет или поздравление, сказанное в эфире «Радио Дача». Передавать ваше послание будем уже через 10 минут в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Там же будем исполнять ваши музыкальные заявки. Ну а я, Даня Борисов, на этом с вами прощаюсь. Вернусь в эфир «Радио Дача» завтра утром. Всем желаю хорошей среды в ритме любимой музыки.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже.
4: 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
5: Натуральный блондин на всю страну такой.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В школах Нью-Йорка доверили преподавание роботу-гуманоиду. Внешне машина похожа на человека. Она может двигать руками и ногами, но не будет передвигаться по классу. В России нашли древний бриллиант сердца. Камень редкого лавандового оттенка оценили в 125 миллионов рублей. Возраст кристалла составляет примерно 350 миллионов лет. Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии год назад. Яндекс.Го запустил тариф вместе еще в 31 российском городе. Теперь вариант доступен в 76 населенных пунктах страны, в том числе и в Калуге. Одно такси могут заказать сразу два клиента со схожими маршрутами. Это позволяет каждому в среднем сэкономить до 22%. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
3: С этой минуты, да, в нашем эфире программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача». Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты. Ну и также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Начнем сегодняшний выпуск с поздравления. Свой день рождения, более того, юбилей, отмечает любимый миллионами певец, композитор, поэт, народный артист России, а еще участник фестиваля «Удачные песни» в Москве Олег Газманов. Команда «Радио Дача» желает невероятных успехов в творчестве, верной удачи и большого счастья в жизни. Петь, мечтать, творить, любить, верить и всегда побеждать. В музыкальном багаже Олега Газманова большое количество любимых песен. И вот одна из них открывает сегодняшний выпуск программы «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда, я из города Череповца. Хочу передать огромный привет вам, радио «Дача», любимому мужу сандальному Дмитрию, всем, кто меня слышит, знает. Для всех ставлю песню про любовь. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Ну а теперь переходим к вашим сообщениям. Ольга передает привет девочкам в швейный цех ВВ Мебель и еще поздравляет с прошедшим днем рождения Федотову Галину. Желает ей в работе так держать и здоровья. Самую классную, яркую и непредсказуемую сестренку Наталью поздравляю с днем рождения. Оставайся такой же энергичной, веселой и солнечной. Любим тебя и знай, ты у нас самая лучшая. Твоя сестра Ксения и мама Ирина. Далее от Ирины сообщение. Привет дорогим сестрам, семье Минеевым, СНТ Береговое, улица Морякам, 111. Девочки, я вечером приеду к вам. Очень люблю вас. И от Натальи в сообщение. Семья Кондрашовых поздравляет с днем рождения свою любимую бабушку Валентину Дмитриевну. Желает ей жизненных сил, мирного неба над головой, счастливых дней, много энергии, нескончаемого здоровья и благополучия. А еще, чтобы родные радовали, ничего не огорчало и всегда было хорошее настроение. И в качестве музыкального подарка песня Анны Герман в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Алексей Авдеев. Хочу, чтобы прозвучала песня Стаса Михайлова для любимой супруги Авдеевой Дины. Спасибо, «Радио Дача».

0: Личный час.
1: Продолжим читать сообщения, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте» и отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. От Светланы и Елены привет и поздравления с днем рождения, дорогой коллеги Наташи. Желает здоровья, достатка, энтузиазма, вдохновения и исполнения самых заветных желаний. Виктор желает всем слушателям прекрасного дня, настроения и шлет привет Шестаковой Наталье Сергеевне. Привет братьям Мамуленковым. Старший сгорает в Сочи, младший на железной дороге в Вязьме, средний на пилораме в Гагарине. Всех объединяет радиодача, написал Олег. И мы на 100% согласны. Огромный привет дорогим мужчинам, мужу Александру, сыну Артему. Мальчики, я вас очень люблю, вы у меня самые лучшие, написала Екатерина Селятина. И привет в солнечный Электрогорск от Юлии, семье Жикулиных, которая отдыхает на даче и слушает радиодачу. Огромный привет детям, Николаю и Сергею. Мама очень сильно любит и скучает.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александра, я из города Миллерово. Я хочу передать привет Денису, Вове, Кристине. И поставьте, пожалуйста, для нашей компании песню Юлианы Карауловой «Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Ольга передает привет своему любимому мужу Тихонову Евгению. Очень его любит и ждет с работы. Людмила передает привет сотрудникам Тики-Таки города Череповец. Всего желает наилучшего и удачи. Любимым крошечкам Дашеньке, Владушке, жаркий летний дачный привет. Они им большие умнички, помощницы, работают вовсю на даче. И что бы я без них делала, люблю вас, мои девочки, написала мама Вика, город Сыктывкар. Привет Вадику Брыжкову и Саньку Смирнову в город Семенов. Пожелание им поскорее починить транспорт. У нас сейчас жарко и классно, мы отдыхаем, сообщение от Ольги. Ну и давайте продолжим тогда тему летнего отдыха вместе с группой «Отпетые мошенники» в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Игорь. Я хочу передать привет Наташе. Я желаю тебе хорошего дня. И хочу заказать для тебя песню группы «Мираж». А вам, Радио Дача, огромнейшее спасибо.

0: Дачный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Виталий поздравляет свою сестру Юлию с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Елена из Томска передает пламенный привет своей давней знакомой Валентине и ее племяннице Ане. Желает отличного настроения и теплых летних денечков. От внучки Вари привет дедушке, Борису и бабушке Людмиле. Также привет своей старшей сестре Агате. Будьте счастливы, хорошего вам настроения и удачной дороги. Людмила шлет привет своим девчулям в Береговое, Наталье, Светлане и Оксане. Очень любит вас. И Александр передает большой привет своему дедушке Юре, который сейчас пашет поля на тракторе «Кировец». Также всем комбайнерам, шоферам, трактористам и механизаторам Ставропольского края. Пожелание, чтобы техника не подводила, и удачи в нелегком труде.
2: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт «Черный лес» весовой 100 граммов 74,99. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам в Черемисинского района. Хочу передать привет своим дочерям Жердевой Софии и Жердевой Карины. Желаю вам хорошего дня и поставьте для них песню «Анна Айски». Спасибо, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Привет о Инжстрой, особенно Венере Ахметьяновой. Венерочка, у нас все получится. Мы победим, написал Василий. Дальше. Привет Авдотье Кузьминишне от подруги Лолиты Лукьяновны. Прям как будто перенеслись в произведение Тургенева. Далее сообщение. Привет Иринке и Платону. Всем отличного дня и прекрасного настроения желает Анна. Привет Квашиной Елене. Пожелание самого лучшего от Владимира. И привет из Пензы, самой любимой жене, Ксенофонтовой Светлане Викторовне. Очень сильно любит муж Дмитрий. Еще успеем прочитать ваши сообщения, продолжайте писать их. Ну а прямо сейчас мы послушаем песню Аллы Рид «Тату на сердце» в эфире «Радио Удача» в продолжении программы «Удачный час».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Уважаемый, любимый «Радио Дача», я звоню из города Саров. Меня зовут Александра. Я бы хотела очень послушать песню Дениса Клявера. И хочу передать привет моей хорошей очень подруге Оле. Спасибо большое, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет всем в город Сыктывкар. Юркина Надежда Анатольевна, ты у нас самая лучшая мама и бабушка. Спасибо тебе за то, что ты у нас есть. Твои девочки Вика, Даша и Влада. Привет девчонкам цеха биотекстиль города Шуя. Ждем зарплату. Всем хорошего денечка, желает Юлия. Анна шлет привет своим коллегам компании АО Астромед, МС, городом Магнитогорск. Курочки, крепитесь, скоро конец рабочего дня. Александр из Таганрога желает всем хорошего настроения и удачного дня. И Ольга написала: «Добрый день, радио «Удача». Мы всем коллективом уходим в отпуск. Привет Галине, Наталье, Аллочке, Леночке, Ирине, Людмиле, Юле, Олечке, Верочке, Андрею и мне». Друзья, всех-всех-всех с наступающим отпуском. Пусть все наши планы осуществятся. Всем отличного настроения и прекрасной погоды. Целует вас Ольга. Ну вот, на этой радостной ноте мы ставим паузу, вернемся к сообщениям завтра. А сегодня, как всегда, ваши музыкальные заявки в эфире «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Это радио «Дача». Удачный час.
7: Звоните.
6: Телефон в Москве 8495-995-2555.
8: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Константин. Хотел бы передать большой привет своей подруге Екатерине Муратовой, пожелать ей отличного отпуска, прекрасного загара и поставить для нее песню «Ты строчишь» Полины Пух. Спасибо большое, радио «Дача».
9: Звезды огонь.

Радио «Удача», здравствуйте. Меня зовут Мария, я звоню из города Волжского. Я бы хотела передать привет своему мужу Милковскому Игорю, своей дочери Виктории, сыну Валентину. И хотелось бы поставить песню Чумакова. Спасибо большое.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России ужесточают требования к получению гражданства. Госдума приняла закон, запрещающий иностранным гражданам получать гражданство Российской Федерации или вид на жительство, если у них есть непогашенная или не снятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами. В случае выявления факта судимости, ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание будут аннулироваться. Если закон подпишет президент, документ вступит в силу через 180 дней с момента опубликования. Почти каждый второй россиянин при вступлении в брак предпочел бы отправиться в поездку вдвоем, а не устраивать традиционное торжество. Еще 42% хотели бы совместить и свадьбы, и путешествия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Отмечается, чем старше респонденты, тем чаще они отказываются от праздника в пользу поездки. А среди причин такого выбора россияне называют ценность новых впечатлений, желание сохранить яркие воспоминания, а также более рациональное расходование средств и стремление избежать стресса, связанного с подготовкой большого торжества. Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония возглавили рейтинг зарубежных направлений для отдыха россиян в сентябре-октябре текущего года. Данные приводит РИА Новости, ссылка на сервисы планирования путешествий. По оценкам аналитиков, на зарубежные поездки в этом осеннем сезоне приходится половина всех отдельных бронирований. Средняя продолжительность отпуска за границей составила 5 дней, а стоимость одной ночи в отеле в среднем достигла 13 тысяч рублей. За границу россияне чаще всего ездят вдвоем, однако наметился тренд на укрупнение компании. Доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта, а компания от 5 человек на 1 процентный пункт. Туристы по-прежнему предпочитают останавливаться в отелях. В топ-3 предпочтений также входят апартаменты и апарт-отели. Это все новости к данной минуте. Сразу после выпуска прозвучит песня Николая в исполнении певицы Натали и Николая Баскова. Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Да, каждому в разгар рабочей недели, да и в выходные хочется сесть в самолет и улететь как можно дальше от привычных дел. Хотя не всем перелеты даются так легко. Для некоторых это, ну, прям целое испытание. Особенно, когда происходит смена часовых поясов. Ну и если ваш рост в районе 190 сантиметров и рядом спинка соседнего кресла. Но, согласитесь, это куда лучше, чем рабочее кресло. А уж если у вас сейчас отпуск, и вы можете позволить себе проводить сутки напролет сначала в кресле, потом лежа на диване и так по кругу, зависти нет предела. Разумеется, белый. Каждому, кто отдыхает, ну и также тем, кто трудится, мы желаем легкого продолжения среды. И уже скоро ее дополнят хиты Хабиба, Светы и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
8: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
13: Весна там, где есть...

Сводим счеты, стоишь ко мне в полоборота, готов, уходя, сжигать все подряд, но это ты зря.

0: дарит нам много прекрасных песен, ну и практически всем потрясающую погоду. Есть, конечно, да, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Саныч написал «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью, и обязательно приглашаем на шашлык. Ну, мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ, категория 16+.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Окорок свиной охлажденный, 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».
2: Бради

0: с вами, и мне ищем повода оставаться на волне. Радиодача, отличные хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсетей. Предлагаю подписаться на наш канал Радиодача в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что касается эфира, уже скоро его дополнят хиты Андрея Губина, группы Five Star Family, Полины и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муз-ТВ представляет.
6: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
5: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
6: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
5: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Марина, я из города Истры. Поздравляю Владимира с днем рождения. Желаю ему самого-самого лучшего, здоровья, счастья. И хочу заказать песню Онегина «Луна». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В школах Нью-Йорка доверили преподавание роботу-гуманоиду. Внешне машина похожа на человека. Она может двигать руками и ногами, но не будет передвигаться по классу. В России нашли древний бриллиант сердца. Камень редкого лавандового оттенка оценили в 125 миллионов рублей. Возраст кристалла составляет примерно 350 миллионов лет. Бриллиант был огранен из алмаза, добытого в Якутии год назад. Яндекс.Го запустил тариф вместе еще в 31 российском городе. Теперь вариант доступен в 76 населенных пунктах страны, в том числе и в Калуге. Одно такси могут заказать сразу два клиента со схожими маршрутами. Это позволяет каждому в среднем сэкономить до 22%. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: мы с вами летим навстречу прекрасного вечера, когда работа останется позади, можно будет, пусть ненадолго, но тем не менее, отдохнуть. С нами, кстати, уже экватор трудовых будней, поэтому в целом и завершение рабочей недели ждать не так долго. Забегая вперед, стоит отметить, в пятницу в нашем эфире программа «Горячая десятка», узнаем лидеров этой недели, а также в рамках нашего чарта будет премьера. В этот раз свою новую песню представит Марина Хлебникова. Об этом мы еще напомним, ну а через короткую паузу послушаем песни группы «Новые самоцветы», Стаса Михайлова, группы «Руки вверх» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Музыка первой свежести. Новинка на радио «Дача».
1: Всем привет! С вами Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». У нас вышла классная летняя песня, которая точно станет хорошим дополнением отпускному настроению. Слушайте новинку «Танцы на воде» в эфире

0: Песня Инны Маликовой, группы «Новые самоцветы» в продолжении часа на радио «Дача». С любимыми артистами мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Инны Маликовой и группы «Новые самоцветы», еще увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова и еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Елки», группы «Ласковый май» и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Полет на большом воздушном шаре не является чем-то недоступным. Сейчас можно запросто воспользоваться данной услугой. Это, кстати, неплохой подарок, например, на день рождения кому-то из друзей, ну или способ провести свободное время как-то необычно. Также можно поздравить своих близких, родных в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу послушаем с вами хиты Дмитрия Маликова, Кати Лель, Ирины Круг и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: курс ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктория, я звоню вам из Воронежа. Хочу передать привет Алфутову Владимиру, пожелать ему счастья, здоровья. И ставлю для него песню Анжелики Агурбаш. Спасибо, радио «Удача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Премьер Венгрии предложил пост президента республики экс-шахматистке. Как заявил Петер Мадьяр, кандидатуру Юдит Полгар поддерживают многие общественные деятели. В кабинете министров страны намерены обсудить предложение лично со спортсменкой. Транспорт частных клиник предложили включить в приоритетные списки на заправку. Речь идет об автопарке частных клиник и лабораторий, которые наравне с государственными медучреждениями оказывают помощь и доставляют лекарства. На Калужской земле возьмутся за производство рапсового масла. Профильный завод готовится к запуску в Бабынинском округе. Как рассказал губернатор, площади посевов рапса в этом году выросли в регионе еще на 25% и достигли почти 23,5 тысяч гектаров. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
2: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Песня Николая Баскова в эфире «Радио Дача». Тема сна обязательно станет актуальной для нас, но чуть позже. Впереди у нас целый вечер, который нам подарит еще немало прекрасной музыки. Что еще из приятного? Мы с вами практически преодолели экватор трудовых будней, ну и сегодняшний рабочий день стремится к своему завершению. Скоро многие начнут собираться домой. Поэтому вам мы заранее желаем поменьше пробок, поскорее добраться, да и в целом каждому желаем удачного продолжения среды. Через короткую паузу ее скрасят хиты группы Биз, Алена Петровская, группа Иванушки Интернешнл и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Таня, Лена, Маша, Катя и в целом каждый из вас может попытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке, ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни «Славы», группы «Блестящие» и не только.

0: Вопрос о самом нежном звере довольно субъективен. Многое зависит от личных предпочтений, но есть свои топы животных, которых часто называют нежными за мягкий характер и склонность к контакту. Ну, конечно, в этом списке есть кошки, собаки, домашние грызуны. Мысль о кролике сразу вызывает образ пушистого и невероятно милого существа. Ну и одно из самых, пожалуй, дружелюбных животных на планете, разумеется, капибара. По всему миру открывается кафе, где можно пообщаться с ними, сюда же контактные зоопарки. Также есть различные товары с их изображением, мягкие игрушки, статуэтки, блокноты, а еще им даже посвящают песни. Можете найти и послушать. А в нашем эфире через короткую паузу услышим хиты «Жасмин», Андрея Державина и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
4: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
5: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
10: Александр Иванов и группа «Рондо».
11: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
12: Владимир Пресняков.
13: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Хочу поздравить своих коллег по тарному цеху. Пожелать всем здоровья, счастья, семейного благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню Жанны Агузаровой. Спасибо, уважаемая радиодача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Профессии агроном, ветеринарный фельдшер, технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения будут также востребованы на рынке труда и в горизонте до 2032 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, эти направления уже сегодня нуждаются в квалифицированных кадрах. В ближайшие годы в отрасль требуется привлечь около 42 тысяч специалистов по данным профилям. Около 40% опрошенных россиян полагают, что интеграция искусственного интеллекта в сервисы и маркетплейсы способствует более безопасным покупкам. Еще 11% уверены, что такие технологии значительно повышают уровень защиты пользователей, пишет ТАСС. 22% теряют доверие к информации, если узнают о ее искусственном интеллекте происхождении. А 17%, напротив, доверяют таким ответам больше, чем человеческим рекомендациям или самостоятельному поиску. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Всех зрителей будет ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На сцену в этот вечер выйдут Кай Метов, Стас Михайлов, группа «Комбинация», Николай Басков, Владимир Пресняков и другие звезды. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Сегодня на Солнце зафиксирована наиболее мощная вспышка за последние две недели. Явление произошло утром и связано с общим усилением активности. Всего за последние сутки ученые насчитали около 20 вспышек. По их словам, события происходят в геоэффективных областях, которые теоретически могут влиять на Землю. Однако в данный момент такой угрозы нет. Ранее на Солнце завершился один из сильнейших всплесков активности в этом году, который длился с конца июня. За весь период специалисты зарегистрировали 140 вспышек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Нам солнце очень даже нужно, особенно сейчас, в разгар лета, а еще в идеале поменьше дождей. А то уже дачный сезон в отдельных городах больше похож на позднюю весну или раннюю осень, только без желтых листьев. Вместо них серое небо, лужи, люди с зонтами. О погоде мы еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу нас ожидают хиты Александра Добронравова, группы «Високосный год», Натальи Гордиенко и других любимых артистов радиодачи. Желаем всем приятного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, да, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником «Любимка» написал: «На даче работается легко, когда жена в хорошем настроении и в наличии как минимум два выходных дня». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Султана Лагучева в финале часа на радиодачу. Как видим, не только женщинам переживать любовные драмы, мужчины тоже умеют, а порой даже покруче девушек. Ну, главное не держать в себе и отпускать любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении мы проводим сегодняшний день, да и в целом в компании отличной музыки продолжается рабочая неделя. Уверен, здесь также найдется место интересным встречам, возможно и знакомствам, а не только походам на работу. Для каждого, кто слушает наш эфир, уже скоро хиты Стаса Михайлова, Татьяны Булановой, Мурата Насырова и многие другие.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из Москвы. Хочу пожелать своей племяннице Алисе хорошего настроения. Пусть всегда будет повод для улыбки. Пусть будут моменты счастья. И хочу заказать для нее песню Кирилла Туриченко «О ней». Спасибо, радио.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Премьер Венгрии предложил пост президента республики экс-шахматистке. Как заявил Петер Мадьяр, кандидатуру Юдит Полгар поддерживают многие общественные деятели. В кабинете министров страны намерены обсудить предложение лично со спортсменкой. Транспорт частных клиник предложили включить в приоритетные списки на заправку. Речь идет об автопарке частных клиник и лабораторий, которые наравне с государственными медучреждениями оказывают помощь и доставляют лекарства. На Калужской земле возьмутся за производство рапсового масла. Профильный завод готовится к запуску в Бабынинском округе. Как рассказал губернатор, площади посевов рапса в этом году выросли в регионе еще на 25% и достигли почти 23,5 тысяч гектаров. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: истерики и споры летом также имеют место быть, например, когда затрагивается тема отпуска, а точнее его организации. А еще есть темы, которые способны за несколько минут превратить спокойный семейный обед в настоящие дебаты. Кто-то спорит о политике, кто-то о футболе, а вот летом появляется особый повод для жарких обсуждений. И это окрошка. Одни уверены, что настоящая окрошка существует только на квасе, другие готовы доказывать, что лучше кефира человечество еще ничего не придумало. Ну, здесь, разумеется, выбор за вами. А вот с нами через короткую паузу следующие хиты. Николая Баскова, Вадима Усланова, Валерии и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем хорошего вечера, ну и приятного аппетита.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: первая строчка нашего хит-парада — песня Николая Баскова «Туманы». 18-ю неделю в нашем чарте и такой блестящий результат. А по-другому у Николая не бывает. Кстати, с любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Николая Баскова еще увидим Филиппа Киркорова, Юлианну Караулову, Стаса Михайлова, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Алены Апиной, Димы Билана и не только.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Камбала пятнистая, без головы свежемороженая. 1 килограмм. 339,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: отличная песня, которую смело можно отнести к категории «летний хит». А таких у нас в эфире немало, в каждом часе, чтобы настроение было солнечным и легким, несмотря на погоду. Лето продолжается, ну и также хочется верить, что у кого-то из вас еще и отпуск с большими планами, поездками, встречами, ну или просто заслуженным отдыхом без спешки. Ведь такой сезон бывает всего раз в году. Так что берем от лета максимум, впечатления, эмоции, тепло, хорошую музыку и уж точно не скромничаем. Меня зовут Сергей Черноусов, мне тоже пора отправляться на улицу, вернусь завтра, а вот сегодняшний вечер с вами проведет моя коллега Мария Федорова. Она уже в студии «Радио Дача». Встречайте в следующем часе.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
9: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
10: Боже, какой пустяк. Хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
11: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Дача.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Низина. Хочу передать привет Галине. Я ее очень люблю и ставлю для нее песню «Какао, какао». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия завершила подготовку к проведению дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. В этом году электронное голосование пройдет в 32 регионах России. Оно будет использоваться при выборах депутатов Госдумы, а также на других выборах и референдумах. В период с 18 по 20 сентября проголосовать онлайн смогут потенциально более 48 миллионов избирателей. Заявки на применение ДЭК подали уже 33 избирательные комиссии. Это рекордное число. В выборах участвуют 11 думских фракций, которые выдвинули кандидатов. Кроме того, документы по одномандатным округам подали еще 80 человек. Минпросвещение окажет необходимую поддержку Крыму и Севастополю в подготовке к началу учебного года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов по итогам встречи с руководителем республики Сергеем Аксеновым. Министр пообещал поставить в регион новые учебники к 1 сентября. Также в планах строительство новой школы в Симферополе и проведение капитального ремонта в дошкольных и образовательных учреждениях Крыма. Почти 40% россиян всегда носят с собой наличные, чаще всего в сумме от 1 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% респондентов иногда носят наличные, но чаще обходятся без них. Каждый десятый признался, что давно не держал в руках бумажные деньги, а 10% вовсе не пользовались ими длительное время. Главная причина, по которой люди не отказываются от наличных – желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных ситуациях. Также выяснилось, что большинство россиян не стремятся хранить значительную часть своих средств в наличной форме. Так, более половины сообщили, что держат наличными обычно не более 5% своего среднемесячного дохода. Этот выпуск завершен. Следующий через час, а в начале нового музыкального часа прозвучит песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова. Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Чем ближе финал рабочего дня, тем сильнее стучит сердце. А уж когда порог работы остался позади, дыхание нормализуется, настроение улучшается, и весь мир у наших ног. И музыка «Радиодача» для вас. Продолжаем ею наслаждаться. Будем слушать уже совсем скоро группу «Комиссара» Авраама Руссо и Юлию Михальчик. И заявку обязательно исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Мария Федорова с вами. Всех приветствую. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 21.
3: Хорошо там, где есть «Радиодача».
1: «Радиодача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
6: Только в июле. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что можно сделать с 400 000 рублей? Например, оставить их себе при покупке нового HVL Pro. Только до конца июля в HVL Pro Калуга. Выгоды до 400 000 рублей на весь модельный ряд. Приезжайте и убедитесь сами. Подробности Тульское шоссе 4. HVL Pro Калуга.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: мы напоминаем о тех или иных событиях, которые можно отметить в рубрике «Праздник каждый день» на Радио Дача. Рубрика выходит по утрам в 9:30 по московскому времени. Завтра тоже что-нибудь да и отметим. И совершенно точно отпразднуем наш большой юбилей, 20-летие Радио Дача. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И позовем наших друзей больших, любимых артистов, звезд Радио Дача. Среди них Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Иванов и группа «Ронда», и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И, собственно, тоже любой вечер — это тоже праздник, а потому музыка отличная для вас ожидается в ближайшие минуты. Будем слушать ансамбль «Цветы», Ирину Круг и певицу Натали. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Колбаса ароматная, 250 граммов, 179,90. Акция действует с 15 по 31 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Даже у самого хмурого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. А потому не забывайте говорить добрые слова окружающим. Это лучшее средство от грусти. Далее поделимся счастьем в рубрике «Удачный момент» на радио «Удачи». Исполним чье-то музыкальное желание и послушаем отличную песню группы «Республика». Всем желаю приятного вечера. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай! М-Видео – больше, чем техника! Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо и заполните заявку на сайте Кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача» в четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Алексей из города Ярославль. Хотелось бы поздравить от мужа детей, внуков, от семьи Соколовых и Усиков, Надежду Заркевич из села Ильинского Русова. С днем рождения. Пожелайте ей крепкого здоровья и всего самого-самого доброго. И пусть для нее прозвучит песня Юры Шатунова «День рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Раскрыт размер премиальных за победу в чемпионате мира по футболу. Обладатель титула сборной Испании получит 50 миллионов долларов. Проигравший в финале команде Аргентины выплатят 33 миллиона. В России рекордно вырос разрыв между зарплатами в регионах. Разница между самым большим и самым маленьким средним заработком в разных частях страны превысила 200 тысяч рублей. Это максимум за всю историю наблюдений. В Обнинске готовятся к открытию современного бегового центра. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу панелей, фасадному остеклению и установке дверей. Параллельно строители приступили к благоустройству прилегающей территории и формированию стадиона. После открытия центр станет новой площадкой для тренировок и занятий спортом. Официальный курс доллара составляет 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 55 копеек. Сегодня в Калуге плюс 23, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, завтра днем воздух прогреется до плюс 21. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Танцы есть и на радиодачу по пятницам и субботам с 20.00 до 23 часов по московскому времени. Для вас программа «Диско-дача». Это лучшие энергичные отечественные хиты для зажигательного настроения. Уже послезавтра присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче в течение 3 часов. Или заходите на сайт radiodacha.ru в любое время и слушайте наш дополнительный онлайн-канал «Диско-дача». Кому как удобнее. И отличную музыку ловите далее на радиодаче. В ближайшие минуты слушать будем Наталью Подольскую, Игоря Николаева и Сергея Ростова. Оставайтесь с нами.

Как говорится, ничто так не радует глаз, как собранный на море чемодан. Но кому-то и на дачу выехать — это счастье. Дачный сезон в самом разгаре, друзья. И мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Кстати, во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Пожалуйста, Елена из Сочи написала: всем побольше музыки, веселья, и огородотерапия будет под радиодача в радости, не иначе. Отлично, и вы тоже можете оставить свое послание в дачный плейлист радиодача каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. А мы вам оставим хорошую подборку любимой музыки, слушать будем на радиодаче Татьяну Буланову, Хабиба и группу «Руки вверх». Дождитесь!

0: Жаркий летний вечер проводим в компании «Радио Дача». Отличной музыкой наслаждаемся. Скоро послушаем Нюшу и Чинконга и заявку исполним музыкальную в рубрике «Удачный момент». Кстати, напомню, номерок для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните. Телефон «Радио Дача» в режиме ожидания.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Позиков Надежда Александровна. Звоню я с города Ульяновска. Мне бы хотелось передать огромный привет своим родственникам, которые проживают в Минводах и в Краснодаре. Семье Синенко и Пономаренко. Пожелать им любви, добра, здоровья, благополучия, больше позитива, хороших верных друзей, мирного неба над головой. И чтобы их семьям всегда светило солнце, никогда не заходило за тучу. И пусть их Господь хранит. И пусть для них прозвучит хорошая, веселая и зажигательная песня. А вам, радиодача, огромное спасибо. Удачи вам и спасибо, что вы есть.

там снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Это Денис Клявер на радиодаче с композицией «Не такая, как все». Далее будем слушать Валерию, Егора Крида и Лолиту. И напомню, мы продолжаем ждать от вас яркие летние фотографии во всероссийскую акцию «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, приложить к анкете свой яркий летний снимок, необычный, креативный, и написать небольшой рассказ, почему же вы выбрали именно это фото для участия. А мы за самые интересные снимки будем дарить шикарные призы для удачного отдыха и разыграем путевку в финал. 28 августа финал состоится, и там мы разыграем 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вот так-то, друзья, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Удачи вам!

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: уединение — это роскошь богатых духом, так что вполне себе можно позволить немного времени побыть наедине с самими собой, но только для того, чтобы потом об этом рассказать другим. Другие — это ваши друзья, товарищи, коллеги, родные. Кстати, им можно еще и привет передать в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и закрепляйте их песнями, которые любите. Одну из заявок в финале часа непременно исполним. И будем наслаждаться шикарными хитами. Послушаем группу «Отпетые мошенники», Аркадия Укупника и Аллу Рид на Радио Дача уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: писал, что человек поистине счастлив, когда не замечает, лето сейчас или зима. Ну, согласитесь, грех не заметить. Лето прекрасно во всем. И мы продолжаем наш прекрасный летний вечер в компании любимой музыки. Скоро будем слушать на радио «Дача» Наташу Королеву и Николая Трубача. Остаемся вместе.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Аркаш Кириев. Я звоню из Рязани. Хочу пожелать любимой девушке, ее зовут Анастасия Ермакова, отличного настроения и класснейшего вечера. Порадую ее и всех слушателей песни «Колдовское озеро». Хорошо там, где есть дорогой радио «Дача». Мы вас очень любим. До свидания.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинат».

На радиодаче группа «Звери», они тоже до скорой встречи попрощались с поклонниками, решили взять творческий перерыв буквально до следующего года. И большой концерт в августе станет последним перед этим самым отдыхом. Но в целом коллектив не распадается, песни также будут звучать в эфире радиодачи, что очень приятно. И приятные хиты ожидаются далее в нашем эфире. Послушаем Диму Билана, Татьяну Овсиенко, Никиту Марию Зайцеву, диджея Фурса и певицу Славу. Все для вас на радиодаче этим вечером. Оставайтесь с нами.

Это Дима Билан на радио «Дача» и счастливый человек, перебравшийся в свой собственный дом в Подмосковье, подальше от столичной суеты. Теперь планирует упиваться красивыми пейзажами и выращивать помидоры. Да-да-да. Кстати, на время дачного сезона на радио «Дача» есть специальная рубрика «Хорошо устроено». В ней мы помогаем нашим слушателям разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И отличной музыкой тоже продолжаем наслаждаться. Впереди у нас ансамбль «Песняры», Юлия Михальчик и группа «Вирус». Все для вас на радио «Дача». Будем вместе.

0: откроется 40-метровое колесо обозрения. Можно будет прокатиться и весь город смотреть с высоты птичьего полета. Ну, а мы тут на земле продолжаем наслаждаться летним вечером в компании «Радиодачи». С удовольствием послушаем в ближайшие минуты «Раду Рай» и группу «Иванушки Интернешнл». И, разумеется, в финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Дождитесь!
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.

0: Дачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
0: Полина Гагарина.
3: Я обязательно жена, ведь ты очень нужен мне.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня, я из Москвы. Хочу поздравить свою любимую мамочку. Замечательный праздник, на сегодня днем рождения. Пожелать ей, чтобы она была такой же прекрасной, оставалась цветущей, жизнерадостной, чтобы у нее все в жизни все получалось. И передать, что ее дочки ее очень сильно любят, что просто горой за нее. И пусть для моей мамы любое спектр прозвучит песни с днем рождения. Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

мелодии нужны, все мелодии важны, как говорится, ведь каждая песня – это кладезь настроения и приятных воспоминаний. В частности, речь идет о тех композициях, которые звучат в программе «Песня года» на Радио Дача. Напомню, по субботам и воскресеньям для вас радиоверсия знаменитого телефестиваля. И есть отличная возможность унестись далеко в прошлое и предаться ностальгии. Ближайший выпуск «Песни года» ждет вас на Радио Дача в субботу в 3 часа дня по московскому времени. Не пропустите. И ловите хиты для души этим вечером в исполнении Алисы Мон, Николая Баскова и группы «Бис» на Радио Дача.

тобой. Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеялом.

0: Вот так звучат семейные подряды Газмановых и Майдановых. «Включай нашего» называется эта душевная песня. Исполняют Денис и Влада Майдановы и Олег и Родион Газмановы. Кстати, Олег Газманова не будет лишним еще раз поздравить с днем рождения. Сегодня ему 75. Кстати, в каждый свой день рождения Олег Газманов делает столько отжиманий, сколько ему лет. И сегодня тоже не исключение. Движение – жизнь, так что будем вдохновляться тоже и отжиматься под музыку «Радио Дача». Отличного вечера всем. Далее ловите классные хиты группы «Хай-Фай», Зайнаб Махаева и группы «Унесенные ветром».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: планирует провести перепись населения воробьев. Это не шутка, друзья, все серьезно. Будут искать воробьев, определять их вид и численность. Вот такие работы тоже бывают. Я, кстати, пошла, но пока все же останусь здесь, в студии «Радио Дача», чтобы запустить в эфир хиты группы «Фабрика» и «Паскаля». А еще обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

Здесь на Радио Дача всегда хорошо и уютно, и приятным бонусом является возможность заказать свою любимую песню. Спасибо за это рубрике «Удачный момент». Позвонить в нее можно по телефону в Москве 8495-995-2555. Примем от вас привет или поздравления и закрепим нужной музыкальной композиции. Услышите ее в финале часа на Радио Дача. А пока, друзья, готовьтесь подпевать хитам Александра Буйнова, Михаила Шуфутинского и Мии Бойки и певицы Максим. Всем доброго, прекрасного вечерка-вечерочка желаю.

На радиодаче свежая песня Дмитрия Маликова, композиция «Заберу тебя в июль». Помнится, мы ее запремьерили в хит-параде «Горячая десятка». А на этой неделе готовим другую новинку. Марина Хлебникова представит свою новую песню «Ультрамарин». Услышите ее послезавтра в 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. Вот такая приятная новость. Тем более, давненько поклонники ждали от Марины Хлебниковой новую песню. Вот ура! Все будет. И будут хиты, проверенные временем, на радиодаче в исполнении Евы Польной и группы «Белый орел». Оставайтесь с нами.

0: вами на даче Ева Польна.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Все 20 лет радиодача как на ладони у своих слушателей. Если посчитать, сколько песен за все это время прозвучало в нашем эфире и перевести минуты в километры, наверное, можно долететь до Луны и обратно. Мы же собираемся, в крайнем случае, долететь до Лайф-арены в Москве 26 сентября и отпраздновать это грандиозное событие вместе с вами и с любимыми артистами, разумеется, на юбилейном фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все наши друзья. Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Клявер, Владимир Пресняков, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И вот на этой позитивной ноте спешу откланяться. Оставлю вас в компании Андрея Фролова на Радио Дача. А мы услышимся завтра. С вами была Мария Федорова. Еще успею исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». И поставлю в эфир хиты Юлии Михальчик и Ирины Аллегровой в дуэте с Игорем Крутым. Всем приятной наступающей ночи желаю.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам, всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис

Нужно соглашаться однозначно. Если за все платит невеста, это повод, как минимум, на халяву встретиться со всеми родственниками, как следует оторваться, а потом можно и развестись. Вряд ли ты, как муж, что-то потеряешь при разделе имущества, если сам не смог рассчитаться за свадебный банкет. О богатствах эфирных и музыкальных расскажу прямо сейчас. Через пару мгновений в эфире радио «Дача» услышим Валерию, Евгения Григорьева и Катю Лель.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Да уж, любому творческому человеку, будь то музыкант или иной артист, нужна муза. По древнегреческой мифологии эти богини обитали в разных местах, но в основном они располагались в горах. И добраться до них, как понимаете, было целым испытанием. Заполучить вдохновение от классной музыки намного проще. Достаточно настроиться на волну радиодача. Далее услышим через несколько минут Игоря Скляра, Зару и группу «Нана». Далеко не убегайте.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time.
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимется.
4: Сегодня это предложение от Филатова и Кэроса вроде бы вполне актуально, потому что вечеринки на открытом воздухе не так часто позволяет устроить московская погода этим летом. Carpe diem, лови момент, как гласит крылатое латинское выражение. Будем ему следовать, в том числе не упустим музыкальные возможности. Здесь на Радио Дача продолжим наслаждаться только лучшими работами от самых известных артистов.
5: Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Курска. Меня зовут Александр. Хочу передать привет моей любимой жене Светочке, доченьке Ксюшеньке. И хочу для них заказать песню «Максим». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: и здесь присутствует, даже в таком аспекте жизни, как женское внимание. Что уж говорить про подбор песен для эфира. В наш плейлист на радиодаче попадают только лучшие композиции от отечественных исполнителей. Но оказаться в нем вполне реально. Нужно всего-то навсего написать настоящий 100% хит и вуаля. О тебе узнает широчайшая аудитория. Моей любимой радиостанции и вашей, я уверен, тоже. Мой плейлист полон. Далее только самых топовых вещиц. Через буквально пару мгновений с вами услышим Иванушек Интернешнл, группу Добро, а также подоспеет Жан Миллимеров.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Чтобы забраться на высокую точку, необходимо соблюсти именно это условие из песни Жана Мельмерова «Сядь со мной рядом», а именно не смотреть вниз. Но чтобы забраться на вершину горячей десятки, нужны ваши усилия. Дамы и господа, в хит-параде «Радиодача» оказываются те песни, которые слушатели чаще всего заказывают в программе «Удачный час» и рубрике «Удачный момент». Очередная возможность помочь своему кумиру будет уже в финале этого часа, как, собственно, и всегда. Звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555, отправляйте сообщение родным и близким и дарите любимые мелодии. Помните, все зависит именно от вас.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: птиц. По моему мнению, невероятной красоты песни из репертуара группы Ума Турман прозвучала в эфире «Радио Удачи» только что. Я в юношестве невероятно сильно хотел научиться играть ее на гитаре, когда еще мое исполнительское мастерство оставляло желать лучшего. Спустя часы и даже дни цель была достигнута. Я, Андрей Фролов, желаю и вам достижения всего намеченного. Ну а мы будем двигаться дальше. Этой ночью продолжу радовать вас только самыми лучшими хитами от ваших любимых артистов.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
4: Ты узнаешь ее.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню с города Солнечнодольска. Хочу огромный привет передать радио «Дача». Я вас постоянно слушаю. И поставить, пожалуйста, песню «Любэ». Спасибо, радио «Дача».
4: Струйкой дым понесло тишину.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Группа «Фабрика» в каноничном составе презентовала и исполняла эту композицию когда-то. Лёлик в эфире «Радио Удача». Теперь, спустя 23 года существования в проекте, из первого состава осталась только Ирина Тонева. Компанию ей составляют Валерия Девятова, мама троих детей, и самая юная участница Екатерина Москалёва. Долгой жизни данному проекту и творческих успехов желаем, безусловно. А вам, дорогие слушатели «Радио Удача», нынешнюю ночью желаю сил и бодрости. В этом помогут спустя короткое время группа «Руки вверх», Вован и Анна Семенович, а также Артур Пирожков.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Одна из участниц этого дуэта, Регина Тодоренко, недавно с мужем Владом Топаловым отдыхала на Байкале, и супруг столкнулся с отравлением, которое повлекло серьезное недомогание. Но, по словам самих знаменитостей, для них самым шокирующим было то, что даже в подобный момент первым делом они схватились за камеры и принялись снимать контент. Для самих блогеров такой рефлекс стал шокирующим. Многие СМИ подхватили это как скандальную новость, но я вам скажу, что профдеформация – дело вполне привычное и понятное, по крайней мере, для меня. Но на время отдыха, естественно, про работу лучше забывать окончательно. Мне до отпуска далековато, так что буду продолжать радовать вас только лучшими треками от ваших любимых исполнителей в эфире «Радио Дача». В ближайшее время услышим Валентину Легкоступову, Сергея Ростова и Татьяну Буланову.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: Мужики, женщины, дамы, господа, мальчишки и девчонки, как бы вы себя ни называли, всем найдется место на большом празднике по случаю 20-летия радиодача. Олег Газманов, Владимир Пресняков, Юлиана Караулова и еще более 20 артистов выйдут на одну сцену 26 сентября в лайв-арене в Москве. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» будем проводить в большой и дружной компании. Вы там тоже обязательно должны оказаться. Билетики уже доступны к покупке, так что читайте все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я живу в городе Пенза. Я работаю грузчиком. Пламенный передаю привет Сергею Михайловичу Сенечкину. Желаю всем здоровья и счастья. И заказываю песни «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».
1: Ты прошла.